0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Ты думал, все понарошку.

0: точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Вот он, шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Мои друзья говорят, что я спятил, что так нельзя, я за ней на канате. На моей одежде след от ее помады. Мне надо быть рядом.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: Украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. 21 с лишним километров в костюме гусеницы в десятером. Реально ли преодолеть такую дистанцию? Как выяснилось, да. 10 участников британского бегового клуба в одном на всех костюме гусеницы длиной около 18 метров на полумарафоне, конечно же, пытались установить рекорд Гиннесса. Где взяли костюм? Говорят, его собрали из секции детских игровых туннелей. Репетировали ли? Один из участников британского бегового клуба рассказал, что перед забегом у команды не было возможности провести совместную тренировку. Процитирую. «С точки зрения логистики это был сущий кошмар, но благодаря упорству и решимости мы справились». Команда в костюме гусеницы финишировала с результатом 2 часа 8 минут 51 секунда. Бегуны подали заявку в книгу Гиннесса на регистрацию рекорда в категории «Самый быстрый полумарафон в костюме для 10 человек». Отмечается, что на момент подачи заявки этого оригинального достижения в списке рекордов на сайте организации не было. Пока. На этом все. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: Шеф, на улице жара, я без антифриза, кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
3: Понял. Едем в автолинию.
4: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
5: Ее точно слушают.
0: Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Твой понедельник начнется на повышенной скорости. Сделай ход конем. Реши надоевшую рабочую задачу методом, который раньше казался слишком дерзким.
1: Телец.
0: Звезды проверяют на прочность твою стабильность. Помни, богатство не то, сколько у тебя денег, а то, как умело ты ими управляешь.
1: Близнецы.
0: Не пытайся переделать все дела сразу. Фокусируйся на главном проекте.
1: Рак.
0: Солнце в твоем знаке дает тебе силу, но ретро-меркурий может заставить копаться в прошлом. Помни, самоедство – не лучшее решение.
1: Лев.
0: Твой день может обернуться хаосом, но для тебя это лишь повод включить личную харизму и лидерские качества на максимум. Действуй.
1: Дева.
0: У тебя, возможен резкий поворот в делах. Не паникуй. Твой аналитический ум – твое главное богатство.
1: Весы.
0: Сделай то, что давно откладывал из-за неуверенности. Сейчас самое время.
1: Скорпион.
0: Идеальный момент для энергетической чистки. Пора закрыть зависший денежный вопрос, удалить ненужные контакты или безжалостно выбросить вещь, которая напоминает о прошлом.
1: Стрелец.
0: Твое чувство юмора спасет любую ситуацию и позволит выйти сухим из воды.
1: Козерог.
0: Не бойся менять правила игры прямо на ходу. Старые методы сейчас могут оказаться неактуальными.
1: Водолей.
0: Тебя сегодня, вероятно, захлестнет волна азарта. Купи себе что-то забавное или удели время хобби, которое забросил.
1: Рыбы.
0: Возможен эмоциональный накал с близкими. Ретро-меркурий просит тебя не поднимать старые обиды. Желаю доброго утра и хорошего понедельника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Радио BFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио BFM. I took the long road across the ocean.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп и до 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июле 2026 года на новый Тенет Т4Л от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская,

0: оружие. Слушатели.
1: Здравствуйте, PFM. Это Яна из Толы. Спасибо вам, что делаете нашу жизнь каждый день счастливой. У вас самые классные треки.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс 7 910 412 43 33.
2: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский-Токарев». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Это мои каникулы, а не твои. 27% россиян, а это чаще, чем каждый четвертый, сталкивались с конфликтами на работе из-за отпусков. 22% опрошенных сказали, что непонимания в коллективе из-за графика отпусков бывают, но обычно удается договориться без привлечения кадровиков или руководства. Еще 5%, то есть каждый 20-й, признался. Такие споры чаще всего разрешаются только после привлечения, хочется сказать, кого-то из взрослых, но нет, кадровика или начальства. Кстати, про возраст. Интересное наблюдение. Чаще всего о ссорах из-за каникул сообщали работающие россияне 35 лет и старше. Здесь доля тех, кто с конфликтами из-за отпуска сталкивался, стремится к 30%. В категории до 34 лет менее 20%. К счастью, 66% опрошенных россиян сказали, что у них на работе не бывает конфликтов между коллегами из-за отпусков. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Больше новостей и фактов в других выпусках. Куда бы ты ни отправился на каникулах, когда они, наконец, наступили, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Тенет T4L. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп и до 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июле 2026 года на новый Тенет T4L от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
4: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
5: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
4: Ой!
6: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
7: Ее точно слушают. Реклама
8: на радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: FM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: Твой понедельник начнется на повышенной скорости. Сделай ход конем. Реши надоевшую рабочую задачу методом, который раньше казался слишком дерзким.
0: Телец.
1: Звезды проверяют на прочность твою стабильность. Помни, богатство не то, сколько у тебя денег, а то, как умело ты ими управляешь.
0: Близнецы.
1: Не пытайся переделать все дела сразу. Фокусируйся на главном проекте.
0: Рак.
1: Солнце в твоем знаке дает тебе силу, но ретро-меркурий может заставить копаться в прошлом. Помни, самоедство – не лучшее решение.
0: Лев.
1: Твой день может обернуться хаосом, но для тебя это лишь повод включить личную харизму и лидерские качества на максимум. Действуй.
0: Дева.
1: У тебя, возможен резкий поворот в делах. Не паникуй. Твой аналитический ум – твое главное богатство.
0: Весы.
1: Сделай то, что давно откладывал из-за неуверенности. Сейчас самое время.
0: Скорпион.
1: Идеальный момент для энергетической чистки. Пора закрыть зависший денежный вопрос, удалить ненужные контакты или безжалостно выбросить вещь, которая напоминает о прошлом.
0: Стрелец.
1: Твое чувство юмора спасет любую ситуацию и позволит выйти сухим из воды.
0: Козерог.
1: Не бойся менять правила игры прямо на ходу. Старые методы сейчас могут оказаться неактуальными.
0: Водолей.
1: Тебя сегодня, вероятно, захлестнет волна азарта. Купи себе что-то забавное или удели время хобби, которое забросил.
0: Рыбы.
1: Возможен эмоциональный накал с близкими. Ретро-меркурий просит тебя не поднимать старые обиды. Желаю доброго утра и хорошего понедельника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Ты слушаешь. Радио Пи-ФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио Пи-ФМ.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в

0: Радио PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп и до 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июле 2026 года на новый Тенет Т4Л от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламы.

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский Токарев». По будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
4: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Это мои каникулы, а не твои. 27% россиян, а это чаще, чем каждый четвертый, сталкивались с конфликтами на работе из-за отпусков. 22% опрошенных сказали, что непонимания в коллективе из-за графика отпусков бывают, но обычно удается договориться без привлечения кадровиков или руководства. Еще 5%, то есть каждый 20-й, признался. Такие споры чаще всего разрешаются только после привлечения, хочется сказать, кого-то из взрослых, но нет, кадровика или начальства. Кстати, про возраст. Интересное наблюдение. Чаще всего о ссорах из-за каникул сообщали работающие россияне 35 лет и старше. Здесь доля тех, кто с конфликтами из-за отпуска сталкивался, стремится к 30%. В категории до 34 лет менее 20%. К счастью, 66% опрошенных россиян сказали, что у них на работе не бывает конфликтов между коллегами из-за отпусков. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Больше новостей и фактов в других выпусках. Куда бы ты ни отправился на каникулах, когда они, наконец, наступили, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM. Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
1: Тенет Т4L. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп и до 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июле 2026 года на новый Тенет Т4L от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
3: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечеринская, 48. Звоните 45 55 55.
4: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Фабрика грез или Голливуд? Место далекое и окутанное какой-то особой магической загадочностью. Но к нам оно намного ближе, чем кажется. Начало 20 века. В это открытое ко всему новому время в Лос-Анджелес приезжают выходцы из Российской империи, которые создают киностудии, в итоге подарившие миру огромное количество картин, ставших классикой. Николас и Джозеф Шенки. Изначально Николай и Иосиф Шенкеры из Рыбинска. Джозеф стал президентом корпорации 20 век Fox, знакомое название, и одним из основателей Американской киноакадемии, которая Оскары выдает. Николас стал президентом кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, это где лев рычит на заставке. Основал эту компанию Луис Майер из Минска, он же автор идеи создания киноакадемии. В 1918 году братья Уорнеры, пионеры цветного и звукового кино, открыли киностудию Warner Brothers. Картина «Певец джаза» их производства была одним из первых фильмов с диалогами. Актеры, гримеры, операторы, композиторы, множество выходцев из Российской империи привезли русский культурный код за океан и вложили его в основу мирового кинематографа. Именно поэтому многие находят сходство в классическом голливудском и советском кино. Французский модельер и живой символ эпохи Коко Шанель, в 30-х годах прошлого столетия поработавшая над тремя голливудскими картинами, была окружена выходцами из Российской империи. Она работала с русскими вышивальщицами. Управляющим модного дома Шанель был граф Сергей Кутузов. Цитирую мадмуазель Шанель. «Я была очарована русскими. Их вечное «все мое, это твое» просто опьяняет». Поддерживала Шанель и «Русские сезоны» — серию гастролей русской оперы и балета по Европе и Америке, которые организовывал Сергей Дягилев. Его деятельность в начале 20 века породила мировую моду на русскую культуру и привела к открытию русскими артистами балета школ в США, тем самым значительно повлияв на развитие этого вида искусства в Америке. Получается, во многих зарубежных трендах, которые мы якобы копируем сегодня, изначально заложен русский культурный код. По данным переписи 2010-го, доля русскоязычного населения в районе Вест-Голливуд 13,5%. Но думают и чувствуют по-русски там гораздо больше людей.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

0: Ты слушаешь. Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Я тут.

0: чтоб на самой грани две похожих морали. То, что искали мы целые навсегда. Мы споем этот кавер,
1: эхо мы спали.
0: Ты сильнее меня прижимаешь к себе,

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский Токарев». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Солнце – источник витамина D. Или нет? Английские ученые ставят под сомнение распространенное мнение о витамине D и солнечном свете. Давай разбираться. Свежие исследования показывают, многим людям даже солнечного лета недостаточно для восстановления здорового уровня витамина D. Английские ученые провели исследование, охватившее почти 300 жителей северной части Великобритании. И что ты думаешь? У многих участников исследования уровень витамина D зачастую оставался низким в течение всего года, и даже летнее солнце не приводило к его существенному повышению. Это наблюдение и стало самым интересным результатом исследования. Новость о том, что уровень витамина D не повышался в летние месяцы, противоречит распространенному мнению о том, что усиленного воздействия солнечного света летом достаточно для восстановления уровня витамина D до здоровых значений. Витамин D необходим организму, ведь его недостаток влияет в том числе на ослабление иммунитета. По мнению ученых, для жителей таких регионов, как Северная Англия, это означает, что одного лишь солнечного света может быть недостаточно, и необходимо искать более надежные способы поддержания здорового уровня витамина D на протяжении всего года. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости. На PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Шеф, на улице жара, я без антифриза, кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
2: Понял. Едем в автолинию.
3: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Сила слова на ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Все мы любим спорить, а те, кто утверждает, что это выше их достоинства, просто еще не встретили своего того самого. Человека, которому ну очень хочется что-то доказать. По неофициальной статистике, каждый спорщик чаще всего остается при своем мнении и думает о несговорчивом оппоненте, да ему как об стенку горох. Выражение, конечно, крутое, но откуда оно пошло? На Руси из бобовых готовили огромное количество блюд. Женщинам приходилось кропотливо отшелушивать пленку, и неудивительно, что со временем это увлекательное занятие им надоело. Тогда хозяйки додумались просто кидать горох об стену. Лузга отслаивалась, и бобовые проще было очищать. К сожалению, пылесосы и стиральные машины существовали не всегда. Женщины вели хозяйство, да еще и умудрялись заниматься воспитанием детей, которые далеко не всегда были послушными. Тогда-то, наверное, и стали сравнивать отскакивающий от стены горох с материнскими нравоучениями, которые в сознании малышей тоже не задерживались. Правда, сейчас это выражение мы чаще используем тогда, когда признаем, что потратили на какой-то бестолковый спор время и нервы.
0: Сила слова.
1: Это был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. 21 с лишним километров в костюме гусеницы в десятером. Реально ли преодолеть такую дистанцию? Как выяснилось, да. 10 участников британского бегового клуба в одном на всех костюме гусеницы длиной около 18 метров на полумарафоне, конечно же, пытались установить рекорд Гиннесса. Где взяли костюм? Говорят, его собрали из секции детских игровых туннелей. Репетировали ли? Один из участников британского бегового клуба рассказал, что перед забегом у команды не было возможности провести совместную тренировку. Процитирую. «С точки зрения логистики, это был сущий кошмар, но благодаря упорству и решимости мы справились». Команда в костюме гусеницы финишировала с результатом 2 часа 8 минут 51 секунда. Бегуны подали заявку в книгу Гиннесса на регистрацию рекорда в категории «Самый быстрый полумарафон в костюме для 10 человек». Отмечается, что на момент подачи заявки этого оригинального достижения в списке рекордов на сайте организации не было. Пока. На этом все. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Соня, мне 11 лет. Я люблю музыку, занимаюсь вокалом, играю на трубе, и мне очень нравится математика. А мой папа работает на заводе, у него очень сложная и интересная профессия. Он наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Именно папа отвел меня в музыкальную школу, потому что сказал, что даже у него на заводе был свой оркестр. По-моему, это очень круто. Я теперь, когда закончу школу и отучусь в институте, хочу пойти к нему на работу. Буду решать уравнения и играть на трубе.
3: Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением осуществляет настройку, программирование, запуск и обслуживание станков, а также отладку технологического процесса. Обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования согласно управляющим программам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM. Это Александр, город Тула. Огромное вам спасибо за бомбические ремиксы старых песен.

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский Токарев». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 60.

0: Украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Это мои каникулы, а не твои. 27% россиян, а это чаще, чем каждый четвертый, сталкивались с конфликтами на работе из-за отпусков. 22% опрошенных сказали, что непонимания в коллективе из-за графика отпусков бывают, но обычно удается договориться без привлечения кадровиков или руководства. Еще 5%, то есть каждый 20-й, признался. Такие споры чаще всего разрешаются только после привлечения, хочется сказать, кого-то из взрослых, но нет, кадровика или начальства. Кстати, про возраст. Интересное наблюдение. Чаще всего о ссорах из-за каникул сообщали работающие россияне 35 лет и старше. Здесь доля тех, кто с конфликтами из-за отпуска сталкивался, стремится к 30%. В категории до 34 лет менее 20%. К счастью, 66% опрошенных россиян сказали, что у них на работе не бывает конфликтов между коллегами из-за отпусков. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Больше новостей и фактов в других выпусках. Куда бы ты ни отправился на каникулах, когда они, наконец, наступили, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: Тенет T4L. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп и до 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июле 2026 года на новый Тенет T4L от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио BFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Русский город в Китае. Звучит как что-то нафантазированное, а он есть. Транссибирская железнодорожная магистраль. Проект, запущенный Российской империей. В рамках этого грандиозного мероприятия на территории Китая была построена железнодорожная станция, а в 1898 году русские объявили поселение вокруг нее городом. Сейчас это один из самых необычных мегаполисов на планете. Город Харбин, где живут более 10 миллионов человек, называют «Восточной Москвой». И не просто так. Изначально Харбин был разделен на две части железной дорогой. Восточную облюбовали выходцы из Российской империи. Там до сих пор сохранилось много зданий в стилях ренессанс и модерн. В западной части жили китайские предприниматели. Они решили скопировать стиль соседей, но добавили что-то и от Поднебесной. Теперь исторический центр Харбина – это безумное сочетание русской, европейской и китайской архитектуры. А еще там есть улица, которая очень сильно напоминает московский Арбат. Часто на улицах Харбина можно встретить вывески с надписями «Основано в 1900-х». При этом над магазинами и лавками вместе с китайскими иероглифами соседствуют и названия на русском языке. Многие сохранились еще со времен подданных Российской империи. У города своя необычная кулинарная культура. С китайским меню соседствуют блюда по, внимание, старорусским рецептам. Квас, колбаса, пельмени, борщ и советский традиционный сливочный пломбир. Говорят, китайцы даже в 20-градусный мороз выстраиваются за ним в очередь. Достопримечательности. Парк Сталина, проспект Гоголя, собор Святой Софии, построен в 1907 году, храм Покрова Пресвятой Богородицы и другие. С 1963-го в Харбине каждую зиму проводят фестиваль снега и льда. Делают огромные ледяные фигуры, в которых так или иначе улавливаются русские мотивы. Один из первых кинотеатров в Китае, музыкальные школы, балетная труппа. Все это дело рук русских в Харбине. Как рассказывают туристы, в том числе китайцы, путешествующие по родной стране, русский язык и русская культура в Харбине не только на магазинных вывесках.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 17 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп и до 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июле 2026 года на новый Тенет Т4Л от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка.

0: и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
2: Телефон рекламной службы
1: 8 495 223 60.

с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен?

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Вот что значит «не я слежу за модой, а мода следит за мной». Актриса Энн Хэтуэй появилась на красной дорожке в наряде, который надела задом наперед. Реакцию мира моды обсуждают интернет-пользователи во всем мире. Обладательница премий Эмми, Золотой глобус, Оскар и других наград Энн Хэтуэй во время встречи с прессой в Нью-Йорке, где обсуждался новый фильм с ее участием, появилась в ярком алом наряде, который, как выяснилось позже, актриса надела задом наперед. Вырез ее комбинезона оказался не на спине, как предполагал дизайнер, а в зоне декольте. От себя скажу, что смотрелось, кстати, это очень органично. Но глянец заметил, что что-то не так. Однако журналисты подумали, мол, это было сделано специально. В одной статье написали, что Энн Хэтуэй открыла зону декольте, чтобы сделать акцент на украшении. В другой статье предположили, этот модный трюк позволил актрисе сделать впереди модный вырез. Как выяснилось позже, Энн Хэтуэй просто перепутала, где зад, где вперед, как говорит моя бабушка. Об ошибке актриса иронично сообщила на своей странице в соцсетях. Да, девушки правильно говорят, осанка и улыбка спасет любой образ. А с этим у Энн Хэтуэй точно все в порядке. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
2: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
3: Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
4: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок.
5: Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская 48, Мичуринская 136/3, Пролетарская 2Z. Телефон 45-55-55.
6: Ее точно слушают. Реклама
7: на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Кто придумал жвачку? Однозначного ответа на этот фундаментальный вопрос нет. Но тему изучить надо, ведь по некоторым подсчетам регулярно жует примерно половина населения нашей планеты. Самый древний прообраз жевательной резинки был обнаружен археологами на территории современной Финляндии. Продукту около 5000 лет. Известно, что древние греки жевали смолу мастикового дерева и пчелиный воск. И не для того, чтобы пузыри надувать. Таким образом, они проводили гигиену полости рта. Представители народов майя предпочитали каучук из застывшего сока дерева под названием гивея. Ацтеки использовали натуральный латекс, который добывали из саподиллы. Это тоже дерево. Североамериканские индейцы выпаривали на костре смолу хвойных деревьев. Сибирские народы жевали смолу лиственницы. В Индии делали смесь из особых листьев и семян. И в этом случае нет, не для гигиены. Эту жвачку использовали в качестве афродизиака. В 1848 году в США начала работу первая в мире фабрика по производству жвачки. С этого момента бубль-гум начинает постепенное завоевание мира. В 1957 в СССР прошел шестой международный фестиваль молодежи. Тогда в Москву впервые официально привезли жевательную резинку. Считается, что именно в то время и родилась легендарная фраза «Мир, дружба, жвачка». Историки жевательной резинки делятся на два лагеря. Кто-то считает, что в СССР производство было запущено во второй половине 60-х в Таллине, кто-то в 70-х в Ереване. А вот что не является предметом для споров. Впервые в космос жвачку взяли в 1965-м. Астронавт Джеймс МакДивитт в течение 4 дней использовал ее вместо зубной щетки и пасты. Сегодня жевательная резинка является обязательной частью сухого пайка космонавтов на Международной космической станции. Самая дорогая в мире жвачка ушла с аукциона за 455 тысяч евро. До того, как стать лотом, она была прожевана бывшим главным тренером футбольного клуба Манчестер Юнайтед Алексом Фергюсоном. Ну а на втором месте жвачка певицы Бритни Спирс. Продукт ушел с того же аукциона за 14 тысяч долларов в 2004 году. Такие дела. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

Слушайте радиоканал Первое интернациональное радио PFM, зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп и до 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июле 2026 года на новый Тенет Т4Л от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
3: Ее точно слушают. Реклама.
1: На радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский Токарев». По будням в 21:00 на телеканале «Продвижение».

0: категория 16+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
2: Телефон рекламной службы
1: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Солнце – источник витамина D. Или нет? Английские ученые ставят под сомнение распространенное мнение о витамине D и солнечном свете. Давай разбираться. Свежие исследования показывают, многим людям даже солнечного лета недостаточно для восстановления здорового уровня витамина D. Английские ученые провели исследование, охватившее почти 300 жителей северной части Великобритании. И что ты думаешь? У многих участников исследования уровень витамина D зачастую оставался низким в течение всего года, и даже летнее солнце не приводило к его существенному повышению. Это наблюдение и стало самым интересным результатом исследования. Новость о том, что уровень витамина D не повышался в летние месяцы, противоречит распространенному мнению о том, что усиленного воздействия солнечного света летом достаточно для восстановления уровня витамина D до здоровых значений. Витамин D необходим организму, ведь его недостаток влияет в том числе на ослабление иммунитета. По мнению ученых, для жителей таких регионов, как Северная Англия, это означает, что одного лишь солнечного света может быть недостаточно, и необходимо искать более надежные способы поддержания здорового уровня витамина D на протяжении всего года. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости. На PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечуринская, 48. Звоните 45 55 55.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Современность вывела для нас новый вид суперзвезды. Почти у каждого есть свой любимый комик. Эта профессия, да простят мне ее представители, одна из древнейших в мире. Изначально она появилась в античной Греции. В отличие от шута и клоуна, комик не облачался в нелепые костюмы. Петь, танцевать и садиться на шпагат он не умел. Ну или просто не хотел. Главным его оружием всегда были язвительные шутки. Отличительной чертой таких артистов тогда была внешность. Комики нередко обладали избыточным весом, непропорциональной фигурой, косоглазием, заметно искривленным позвоночником и далее по списку. Народу, как ни странно, нравилось. Да настолько, что зачастую эти внешние особенности артисты даже симулировали. В эпоху Возрождения, это примерно 14 век, характер выступлений несколько поменялся. В них появились философский подтекст и злободневность. В 18 веке слово «комик» пришло из французского в русский язык. А в 19-м родился аж целый жанр – социальная сатира. С 20 века и по сегодняшний день мировая комедия эволюционировала настолько, что понятие «комик» стало максимально размытым. Этот артист может рассказывать со сцены житейские истории, петь песни под гитару или переодеваться в бабушку. Не изменилось одно – публика платит ему за то, что он высмеивает ее изъяны.
0: Сила слова.
1: Это был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский-Токарев». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.

0: Радио PFM.
1: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский-Токарев». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

плевать, братик, на нас порти или платье. Вот мое сердце украдет и не заплатит. Она мой кореш в нежно-розовом халате. Давай напьемся, разгромимся в этой хате. Ты

0: Ноль часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

песню пишу ночами. Пятый час утра и драм. Настал так мал, кто в грани. Вокруг тайны, устали. Любовь в экране, пустая. Ставишь рамы устами. Новый статус нейтральный.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Мне так грустно видеть людей насквозь. Идти с тобой в паре врозь. Я думаю, что не сбылось. Только к лучшему опять. Не чувствуем.

0: Час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. Слышит.

Говорят, что куклы не чувствуют боли. Говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Ты моей никогда не будешь.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.
2: Наши глаза зажегся город.

0: Три часа.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.